0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая Республика с 1 июля 2026 года принимает председательство Вышеградской четверки В4. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения ЕС, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. Роберт Фицо намерен способствовать необходимости снижения цен на электроэнергию со стороны ЕС. Он также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны, развитии сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Денис Исакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глас СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данный политический объект поддерживает стремление выкупить акции. Напоминаем, что премьер-министр Роберт Фицо считает, что акции надо выкупать, но необходимо учитывать конкретную финансовую ситуацию государства. Оппозиционный депутат Карл Галик от партии САС предполагает, что право на выкуп акций может реализовать новый правительственный кабинет, но нынешнее правительство уже должно запланировать соответствующие средства. 1 июля прошло последнее заседание правительственного кабинета перед началом летних каникул. В повестку дня было включено более 30 вопросов. Материалы представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
0: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. Поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения, пытаться решать спорные вопросы посредством диалога и дипломатии, а не с помощью оружия.

0: Министр Бланар напомнил о войне против Ирана и ситуации в секторе Газа, заявив, что Израиль должен соблюдать соглашения, заключенные между США и Ираном. По словам Юрая Бланара, партнеры также согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Только дипломатическое решение может положить конец конфликту, и я твердо верю, что Евросоюз будет более активен в этом диалоге, чем до сих пор, сказал он. Испанский министр Альбарес подтвердил, что Испания хочет справедливого и прочного мира на Украине. Международное право должно соблюдаться везде и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран, заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леште, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
2: Программа к стему выручью Словенского розгласу.
3: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радио «Сказка» тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
1: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
2: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивана или из иных.
3: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юношей. юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
1: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
2: При одной приложенности коллегиня награвала.
3: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстом. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
1: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
3: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
1: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худобный человек при градской цесте прекопы. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам крал, где си шел по той цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плату на ден за туто тяжку роботу».
1: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился, как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
2: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
3: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
1: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
3: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
1: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
3: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
1: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
5: Жила раз jedna žena a mala dve céry. Aničku peknú, robotnú, druhú Katu mrzkú a lenivú.
1: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
6: Радио «Словакия Интернешнл».
1: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
7: Этот напад пришел перед 17 роками, а анкета Словенка...
3: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
1: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
7: За зачатку мы мусили ословать разные конференции,
3: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
8: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
7: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было, тогда, чтобы было облачение смокинг.
3: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
8: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика с 1 июля 2026 года принимает председательство

0: здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Дениса Сакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глас СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данный политический объект поддерживает стремление выкупить акции. Напоминаем, что премьер-министр Роберт Фицо считает, что акции надо выкупать, но необходимо учитывать конкретную финансовую ситуацию государства. Оппозиционный депутат Карл Галик от партии САС предполагает, что право на выкуп акций может реализовать новый правительственный кабинет, но нынешнее правительство уже должно запланировать соответствующие средства. 1 июля прошло последнее заседание правительственного кабинета перед началом летних каникул. В повестку дня было включено более 30 вопросов. Материалы представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
1: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. Поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения, пытаться решать спорные вопросы посредством диалога и дипломатии, а не с помощью оружия. Министр Бланар напомнил о войне против Ирана и ситуации в секторе Газа, заявив, что Израиль должен соблюдать соглашение, заключенные между США и Ираном. По словам Юрая Бланара, партнеры также согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Только дипломатическое решение может положить конец конфликту, и я твердо верю, что Евросоюз будет более активен в этом диалоге, чем до сих пор, сказал он. Испанский министр Альбарес подтвердил, что Испания хочет справедливого и прочного мира на Украине. Международное право должно соблюдаться везде и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран, заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леште, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона

0: Братиславской студии Ирина Сечикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
1: Программа к стему вирочью словенского розгласу.
2: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
0: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
1: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла або из иных.
2: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны, представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
0: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
1: При одной прилежности коллегиня награвала...
2: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
0: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
2: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
0: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
3: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако ние, дост на том, же сам крал, где си шел по тей цесте, а опитал са го. Поведже мне тим, аку маш плацу на ден за туто тяжку роботу».
0: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
2: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
0: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
2: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это 1000 сказок.
0: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
1: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
2: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
0: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
4: Жила раз jedna žena a mala dve céry. Aničku peknú, robotnú, druhú Katu mrzkú a lenivú.
0: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
5: Радио Словакия International.
0: конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
5: Все
2: началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
0: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
5: С зачатку мы должны ословать разные конференции.
2: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают, наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Словенка рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
0: Провозглашение итогов анкеты «Словенка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
5: От первого ручника сам трвала на то, чтобы было облечение смокинг.
2: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
0: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика с 1 июля 2026 года принимает председательство Вышеградской четверки, В4. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения ЕС, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. Роберт Фицо намерен способствовать необходимости снижения цен на электроэнергию со стороны ЕС. Он также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны, развитии сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Денис Исакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глаз СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данные

0: представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
1: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении, поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения, пытаться решать спорные вопросы посредством диалога и дипломатии, а не с помощью оружия. Министр Бланар напомнил о войне против Ирана и ситуации в секторе Газа, заявив, что Израиль должен соблюдать соглашение, заключенные между США и Ираном. По словам Юрая Бланара, партнеры также согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Только дипломатическое решение может положить конец конфликту, и я твердо верю, что Евросоюз будет более активен в этом диалоге, чем до сих пор, сказал он. Испанский министр Альбарес подтвердил, что Испания хочет справедливого и прочного мира на Украине. Международное право должно соблюдаться везде и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран, заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леште, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сечикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
4: Программа к стему выручью словенского розгласу.
5: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею Словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. Сказка перед сном или вечерняя сказка.

0: детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем 2 раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
1: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
2: Najčastejšie sú to herci, vynikajúci herci z Národného divadla alebo z iných.
0: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
1: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
2: При одной приложенности коллегиня награвала.
0: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать и в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстом. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
1: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
0: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились 2 передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
1: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о 3 грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
3: «О 3 грошах». Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопы. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам крал, где си шел по той цесте, а опитал са го. Поведже мне тим, аку маш плату на день за туто тяжку роботу.
1: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
2: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
0: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
1: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
0: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это 1000 сказок.
1: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
2: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
0: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниилом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
1: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так: «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
4: Жила раз jedna žena a mala dve céry. Aničku peknú, robotnú, druhú Katu mrzkú a lenivú.
1: Жила-была одна женщина. У нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
5: Радио Словакия Интернешнл.
1: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
1: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
7: Со зачатку мы должны ословать разные конференции.
6: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают, наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
1: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
7: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облачение смокинг.
6: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
1: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банская Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенева стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика с 1 июля 2026 года принимает председательство в Вышеградской четверке, В4. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения ЕС, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. Роберт Фицо намерен способствовать необходимости снижения цен на электроэнергию со стороны ЕС. Он также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны, развитии сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Дениса Сакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глас СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данный политический объект поддерживает стремление выкупить акции. Напоминаем, что премьер-министр Роберт Фицо считает, что акции надо выкупать, но необходимо учитывать конкретную финансовую ситуацию государства. Оппозиционный депутат Карл Гарик от партии САС предполагает, что право на выкуп акций может реализовать новый правительственный кабинет, но нынешнее правительство уже должно запланировать соответствующие средства. 1 июля прошло последнее заседание правительственного кабинета перед началом летних каникул. В повестку дня было включено более 30 вопросов. Материалы представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
0: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. Поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения, пытаться решать спорные

0: и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран», – заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леште, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
2: Программа к стему вирочью словенского розгласу.
3: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радио «Сказка» тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
1: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
2: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивада или из иных.
3: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему

0: уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
1: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
2: При одной приложенности коллегиня награвала...
0: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстом. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
1: В словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург словацкого радио Беата Панакова.
0: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
1: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
3: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако ние, дост на том, же сам král где си шел по тей цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плацу на ден за туто тяжку роботу».
1: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
2: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
0: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
1: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
0: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
1: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
0: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
1: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так: «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
4: Жила раз jedna žena a mala dve céry. Aničku peknú, robotnú, druhú Katu mrzkú a lenivú.
1: Жила была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
5: Радио «Словакия Интернешнл».
1: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Ten nápad prišiel vlastne pred 17 rokmi a aj anketa Slovenka...
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
1: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: С зачатку мы должны ословать разные конференции, разные...
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
1: Провозглашение итогов анкеты «Словенка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было, тогда, чтобы было облечение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
1: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вышеградская группа жива и продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты в первую очередь поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
0: Тема дня.
1: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В4. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга.

0: поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
1: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям. И вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Вярцерими способами, тен первый есть, же поможет творить правила.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта. Чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозаряме, же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.

0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Samozrejme, тем же это новая тема, так каждая школа сама musí nejakým способом с ним vysporiadať a musí.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые ей больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю-Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Myslím si, že zatiaľ sme dokázali držať krok s dobou.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або каковак поведать.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батю-Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Алиф Академи разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Матый Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще с 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали пятибалльную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си же добре, кое тому же вела школу.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было семеро и один учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самим выучивающим самим сориентировать в теме, как тогда ту AI использовать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – это незисковая организация, занимается развитием учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях.
3: Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике, я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции «Наставника в кармане», которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
4: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
2: Мы продолжаем разработку этого продукта. Учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
4: Мы впособим по целому Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
2: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вышеградская группа жива и продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В-4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В-4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты в первую очередь поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
0: Тема дня.
1: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В-четверке. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации

0: Дорогие друзья, Международное радио «Словакия» продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батя-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
1: Радио «Словакия International».

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта. Чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, это, самозрейме, же поможе взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрейме, тем, что это новая тема, так каждая школа сама неким способом с ним виспорядать.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые ей больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мислим си, что затем мы доказали держать крок с добром.

0: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
1: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
2: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або каколек поведет.
0: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
1: Утверждает советник министра образования Радослав Батю-Варка. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа «Алиф Академи» разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
1: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель – навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель – изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
1: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си же добре, кое тому же вела школ.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
1: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самотным выучающим себя ориентировать в теме, как эту AI использовать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
1: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – это незисковая организация, занимается развитием учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях.
3: Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ персоной, первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике, я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
4: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
2: Мы продолжаем разработку этого продукта. Учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
4: Мы впособим по целому Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
2: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!

0: Alexa, nechávam unášať prírodou.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Вышеградская группа «Живай» продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В-4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В-4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты в первую очередь поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
1: Тема дня.
2: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В-4. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
3: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
1: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батьо Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта. Чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрейме, же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснее.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрейме, тем же это новая тема, так каждая школа самуси неким способом с ним виспорядать, а муси...
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батьо Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затял мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або каколек поведет.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батьо Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си же добре, кое тому же вела школ.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самотным выучающим самяко зориентовать в теме, как тогда ту AI поуживать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.
6: Я стала научить.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – незисковая организация, венуется развою учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
3: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях. Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенций, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
2: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
3: Мы продолжаем разработку этого продукта, учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
2: Мы пособимо по целом Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
3: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!

0: sa nechávam unášať prírodou.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Вышеградская группа «Живай» продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты в первую очередь поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих двух факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
1: Тема дня.
2: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В4. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
3: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батя-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
1: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батьо Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта, чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрежно, же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснее.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрежно, тем же это новая тема, так каждая школа сама с неким способом с ним виспорядать.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радославы,

0: и будем получать от школ.
1: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
2: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або каковак поведать.
0: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
1: Утверждает советник министра образования Радослав Батьо Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа «Алиф Академи» разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе.
4: Для меня, если можно так как уже особенный прибег поведать, сделать, так для меня это был великий сенс.
3: Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
1: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель – навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель – изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
1: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си, же добре, кое тому же вела школу.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
1: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самотным выучающим самяко зориентировать в теме, ако тогда ту AI поуживать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем

0: Сравнить ее с нашей собственной работой.
1: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – незисковая организация, венуется развою учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях.
3: Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
4: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
2: Мы продолжаем разработку этого продукта, учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
4: Мы впособим по целому Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
2: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!